Просто четко выбираю наполняя своей красотой каждой частицы.

Наши небо отражают бесконечные воды. Листья, падающие на нам, создают новым узором ее поверхность.